0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: puissance.
1: City News на радио 100.
2: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинские полицейские предупредили о звонках мошенников ко дню пожилого человека. Звонят лжесотрудники Социального фонда России или органов соцзащиты. Они сообщают об открытии приема заявлений на разовую выплату, а также активно предлагают по телефону оформить компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы якобы оформить выплаты без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны или код исходящего СМС-сообщения. Об этом предупредили в Челябинском главке. В деревне Борисовка Кунашакского округа торжественно пустили газ. Перед этим завершили строительство межпоселочного газопровода длиной в 15 километров и установили газорегуляторный блочный пункт. Новая инфраструктура позволит подключить к газу 195 частных домов и квартир, а также фельдшерско-акушерский пункт и школу. На церемонии символически зажгли факел газовой эстафеты. Представители органов власти, включая главу Кунашакского округа Рамиля Вакилова, поздравили сельчан, отметив, что подключение к газу – это не только удобство, но и новые перспективы для развития территории. Жители Борисовки газовых сетей ждали давно. Теперь природный газ можно использовать для отопления помещений и подогрева воды. В Челябинском городском бору зацвела сирень, причем сразу на множестве кустов, а не на единичных ветках, пишет Пчела Ньюс. В траве появились и белые лепестки земляники. Для растений такое возвращение весны скорее вредно. Неурочное цветение отнимает много ресурсов, снижая шансы пережить зиму, а весной цветение будет менее обильным. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мэя, All About The Money на Радио 100. Ну что, друзья, начинаем новую неделю под звуки музыки высшей пробы. Я Оля Деева, всех приветствую. Шлю вам флюиды, хорошего настроения. Настраиваю вас на прекраснейший понедельник. Все у нас сегодня будет наилучшим образом происходить. И работа, и личные дела, и музыка будет ваша любимая исключительно звучать на Радио 100. В мировом бестселлере Крис Норман и Сьюзи Кватро прозвучат Stumbling In, а в Кавервилле сейчас послушаем Перри Рибейро The Other Champions.
1: Кавервилл на Радио 100.

0: Сергей. Бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Адель, Water Under the Bridge на волне 100. Челябинске, 7 часов 47 минут. Продолжаем наше музыкальное утро. С вами сегодня я, Оля Деева. Просыпаемся, друзья. Понедельник обещает быть хорош. Погоду отличную нам синоптики обещают. Ну, а я гарантирую вам не менее шикарную музыку. Скоро Cinematic Orchestra у нас будет звучать. А прямо сейчас группу U2 услышим. С тобой или без тебя? With or without you.

0: Роберт Палмер, «Mercy, mercy me, I want you» на Радио 100. Почти 8 утра в Челябинске. В рубрике «Лёг» ставим сейчас Кэти Милу, услышим Мэри Пикфорд. А сразу после в эфир выйдет актуальный выпуск новостей.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Центр избирком публикует промежуточные итоги выборов в Госдуму по Челябинской области. После обработки более 67% протоколов по стране лидирует «Единая Россия». На втором месте КПРФ, затем идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». На Южном Урале в 4 из 5 одномандатных округов лидируют кандидаты от «Единой России» Евгений Илья, Алексей Денисенко, Владимир Дремов и Антон Ковалев. В Коркинском округе впереди Валерий Гартунг от «Справедливой России», кандидат от «Единой России» Андрей Рыжий на втором месте. Трактор одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне. 20 сентября челябинцы выиграли у омского «Авангарда» со счетом 2-1. В первом периоде счет открыл нападающий гостей Егор Афанасьев, но во втором трактор сперва сравнял счет благодаря шайбе Ивана Выдренкова. А в концовке периода Григорий Дронов реализовал большинство и вывел челябинцев вперед. В итоге трактор прервал серию из 3 поражений и впервые в сезоне победил дома. Сегодня с утра в Челябинске ограничат движение по улице Тимирязева. С 9 утра 21 сентября до 18 часов 1 октября из-за строительства ливневой канализации ограничат проезд по одной полосе в районе дома 74 по улице Свободы. Также закроют въезд во двор между домами номер 25 и 27 по Тимирязева, предупредили в мэрии. Благоустройство обещают восстановить до 1 октября. Водители просят планировать маршрут заранее и следовать временным знакам. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Вакуум, I breathe на радио 100. Челябинске 8 часов 21 минута. Ну что, друзья, начнем новую неделю с музыкальных новостей. Майли Сайрус выпустила новый альбом, называется он Bass Persuades. В пластинку американской певицы вошли 10 треков, включая вышедшую ранее в формате сингла и клипа, композицию, которая называется так же, как и альбом. Кроме того, состоялась премьера клипа на другую песню «Let's Get Married». Режиссером черно-белого видео выступил Мерт Атлас, а главные роли исполнили сама Майли и ее жених Макс Маранда, а также в клипе снялись их друзья. Ну что ж, друзья, и видео новое появилось, и компания замечательно время провела. Идеально, по-моему. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту. В нем рубрика «Мировой бестселлер» и Элвис Пресли «Don't be cruel».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Боливии обнаружили новый вид кошек. Мартин Скорсезе спродюсирует хоррор «Деревья наблюдают» с Евой Грин. В Боливии обнаружили новый вид кошек. Об этом сообщил National Geographic со ссылкой на научный журнал Current Biology. Подобное открытие они совершали уже более чем 100 лет. В 2016 году местный житель нашел в природном заповеднике странную кошку. Он посчитал, что это чье-то домашнее животное и забрал ее с собой, но вскоре понял, что поселил у себя дикого зверя, которому лучше не жить с человеком. Мужчина обратился к биологу Пауле Нагале Саскарунс. Та заинтересовалась необычной кошкой. Специалистка, по ее собственным словам, была очарована животным и съездила в заповедник Сен-Де-Верде, чтобы увидеть его вживую. Ученая отметила, что морда кошки была слишком маленькой для домашней породы, туловище же оказалось покрыто пятнами, похожими на пятна леопарда. У кошки были короткие круглые уши, а также длинные усы. Нагале Аскарун сработала вместе с бразильским генетиком Эдуардо Эйзериком и специалистом из Антверпенского университета Йонасом Лескроартом. Вместе они пришли к выводу, что им попался ранее неизвестный вид кошки. Он получил название Эль-Тилькайо. Кошки Эль-Тилькайо, как считают ученые, обитают в лесах Юнгас в Боливии на восточном склоне Анд. Чем питаются эти животные, как размножаются и как живут, исследователям пока неизвестно. Последний раз человечество обнаруживала новый вид кошек в 1923 году, но ценность находки Нагале Аскарунс и ее коллег не только в этом. Существование Эль-Тилькайо указывает на то, что у кошачьего семейства гораздо больше ветвей, чем считалось ранее. Режиссер Мартин Скорсезе выступит исполнительным продюсером хоррора «Деревья наблюдают», в котором главную роль исполнила Ева Грин. Об этом сообщил Deadline. Постановщиком картины стал иранский кинематографист Бахман Габади, творчество которого давно поддерживает Скорсезе. Новый совместный проект кинематографистов расскажет историю Дарьи, писательницы, которая возвращается в родной город Мардин вместе с глухой дочерью. Там воспоминания о прошлом начинают переплетаться с курдскими легендами и разрушением окружающего ландшафта. Гарбади признался, что будущий фильм носит для него глубоко личный характер, отчасти сформированный кошмарами, которые преследовали его в течение 18 лет изгнания, и его размышления о связи между человечеством и миром природы.
0: Exclusive News на Радио 100.

Даяна Кролл, «Десперадо». Наикрасивейшая композиция в эфире «Радио 100». В Челябинске 8 часов 37 минут. Друзья, в этом часе сегодня вы услышите новый выпуск рубрики «Азбука моды». Не устаю говорить, что это очень интересно. Каждый выпуск слушаю с огромным удовольствием. Узнаю новые интересные факты из мира моды. Об этом нам рассказывает преподаватель школы стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова. Сегодня она познакомит вас с творчеством и деятельностью дизайнера Исея Мияки. Узнаете, в чем связь его работ и оригами, а также какой вид плиссировки придумал этот дизайнер, и еще много-много интересных фактов. Рубрика будет в эфире в 8:46. Из музыки сейчас Шаде, No Ordinary Love, а после небольшой рекламы будет Джем «It's Amazing».

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.

Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «И», а посему быть рассказу о великом японском дизайнере одежды, имя которому Исей Мияки. А великий он потому, что смог соединить моду, технологии и искусство. Вообще в мире моды сотни талантливых дизайнеров. Все они ищут новые формы, материалы, смыслы. Десятки из них вошли в историю. Их почерк и знаковые предметы одежды узнают сразу. Например, Коко Шанель и твидовый костюм, Кристиан Диор и силуэт New Look, Ив Сен-Лоран и женский смокинг. А есть

0: дизайнеры – гении, таковых единицы. Они создают нечто принципиально новое, меняют само представление о том, какой может быть одежда, как она взаимодействует с личностью, культурой, технологиями. Таков наш сегодняшний герой Исей Мияки. Вообще, рассказывать об одежде – занятие неблагодарное. Лучше один раз увидеть. Поэтому сразу отсылаю вас за просмотром коллекции Исея Мияки на страницу нашего подкаста ВКонтакте. Смотрите либо на моей персональной странице, либо на странице «Радио 100 Челябинск». Итак, что мы должны знать про вклад Исея Мияки в мировую моду? Его авторский почерк базируется на оригами – древнем японском искусстве складывания бумаги. Уже готовые вещи он помещал между двумя листами тонкой бумаги, а затем сжимал их, используя пар. Получалось плиссированная одежда. И плиссировка эта была вечной. Платье можно было стирать, сминать, завязывать узлом, небрежно перевозить в чемоданах и не гладить после этого. Оно никогда не меняло форму. Оно приятно обволакивало тело, в нем было комфортно и приятно находиться, ведь в нем не было пуговиц, застежек, корсетов, жестких швов и прочих ограничений. До Исея Мияки комфортной считалась одежда, например, пижама из фланели для дома. Мияки же позволил человечеству не выбирать между комфортом и красотой. Он возвел удобство в ранг искусства. Его способ плиссировки был запатентован. Линейка одежды получила название Pleats Please Line – изделия, которые не мнутся при складировании. Изобретение вечной плиссировки, кстати, отменило не только утюжку и глажку, но и размерный ряд одежды, ибо складки такой плиссировки просто в разной мере раскрывались на худом и упитанном теле. Мияки запустил суббренд «Бао Бао», в коллекции которого были сумки, чемоданы и кошельки. Аксессуары были изготовлены из сетки и покрыты слоем мозаичных треугольных панелей из ПВХ. Благодаря этому любая сумка легко могла менять форму и даже размер. Выглядела она очень футуристично, но при этом оставалась функциональной, и это сразу превратило ее в объект искусства. Поэтому Бао-Бао навсегда стала фаворитом среди дизайнеров, архитекторов, художников. Вы, кстати, и сегодня, спустя 20 лет с момента выпуска сумки Бао-Бао, можете заказать такую сумку себе на маркетплейсах. В 2005 году Музей современного искусства в Нью-Йорке впервые за всю историю человечества в качестве экспоната современного искусства представил одну из моделей коллекции Исея Мияки – «A piece of cloth» – кусок ткани. Как вы понимаете, это не могло быть простое платье, это была целая концепция. Исей Мияки задумал исключить из производства одежды этап раскроя и сшивания ткани. Вдумайтесь! Создать одежду без раскроя и шитья. Безумная идея, но Мияки ее решил. В ткацкий станок заправлял одну нить, управлял ею через компьютер и связал некую трубу со встроенными швами, которые выглядят как едва заметные контуры. Так и продавали. По факту трубу вместо свитера, шапочки и платья. Ты домой приносил эту трубу, брал в руки ножницы. Каждый предмет одежды нужно было просто вырезать из этого полотна ткани, как бумажную куклу, и надеть на себя. Что это, как не соединение моды, современного искусства и технологий? И если про такие факты мало кто знает, то про дружбу Мияки и Стива Джобса нам рассказывали из каждого утюга. Поэтому обыватель знает, что Джобс все время ходил в черной водолазке от Мияки. Но есть нюансы, о которых я сейчас расскажу. Они познакомились в 1990 году, когда Джобс побывал в офисе Sony в Японии и увидел там униформу сотрудников компании. Он попросил Мияки сделать то же самое для него и его команды. Японский дизайнер просьбу выполнил, но команда Джобса слишком прогрессивная и свободолюбивая, и она восприняла дресс-код как ограничение и отказалась носить униформу. а для Джобса Мияки скроил водолазку, причем специально под его покатые плечи, и подарил партию из 100 штук. А то некоторые до сих пор наивно полагают, что богатый Стив Джобс в буквальном смысле ходил все время в одной и той же водолазке. К сожалению, я ограничена по времени, поэтому предлагаю вам самостоятельно продолжить изучение наследия Исея Мияки. Там еще много интересного со словами «впервые». Например, прозрачные лонгсливы тату с принтом, имитирующим татуировки. Такой трибьют рок-н-роллу и современному искусству. А также оммаж традиционному японскому тату-искусству якудзы. Да, это впервые на подиуме показал Мияки. А Жан-Поль Готье, Мартин Маржела и другие дизайнеры спустя много лет продолжали вдохновляться наследием великого японского дизайнера и тоже демонстрировали нам прозрачные лонгсливы с татушками, как бы набитыми на теле модели. Изучайте моду, это расширяет ваш интеллектуальный горизонт. А закончить этот выпуск азбуки моды предлагаю традиционно. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Зас и Шарль Азнавур звучат на Радио 100. Челябинский почти 9 утра. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Джек Джонсон с песней «Кокон». А затем встречайте Антона Образцова. Он расскажет вам о том, что сегодня происходит в мире. В эфир выйдут новости.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте «Наш

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму. С результатом в 57,76% голосов после обработки более 82% протоколов. Далее следует КПРФ 13,89%, ЛДПР 8,77%, «Новые люди» 7,97%, «Справедливая Россия» 4,99%, сообщает Центр избирком России. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Индийская сторона на заседании суда в этот понедельник выскажет свою позицию по арестованному судну «Юнити» с россиянами на борту. Об этом РИА Новости сообщила родственница одного из моряков. В мае танкер «Юнити» под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии из-за коммерческого спора. С тех пор судно, на котором находится 21 россиянин и двое иностранцев, стоит на якоре в районе порта Парадип. Владелец танкера игнорирует обращение моряков. По данным собеседницы агентства, сейчас в индийском суде рассматривается иск компании-страховщика к судовладельцу. Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о якобы совершенной оплате нового iPhone криптовалюты. Об этом ТАСС сообщила куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова. Аферисты предлагают отменить или подтвердить покупку по ссылке либо через звонок в службу поддержки. Письма приходят с поддельных адресов Apple Store, платежных систем и магазинов, отметила она. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе онлайн-бронирования «Островок». Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Твери составляет 5600 рублей, Вологды 5700, Кисловодска 5900 рублей. Количество бронирований в Вологде увеличилось на 42%, в годовом выражении в Нижнем Новгороде спрос на размещение вырос на 21%, в Ярославле на 4%. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.
1: Oh, Father, tell me.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Виджей Томас «Raindrops Keep Falling on My Head». Это была рубрика «Мировой бестселлер на волне 100». В Челябинске 9:22. Ну что, возможно, кто-то из вас именно в этот момент наливает себе чашечку ароматного кофе и предвкушает, как почувствует во рту вот этот приятный вкус. Для вас исследование. Как выяснилось, 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижает тревогу, усталость и внутреннее напряжение, а также меняет электрическую активность мозга. После того, как участники эксперимента вдыхали ароматы кофе, они заявили, что чувствуют себя менее уставшими, напряженными, растерянными и подавленными. Хотя бодрее они себя при этом не почувствовали, но зато расслабились. Вот такой вот замечательный эффект от кофе. Причем даже пить его не нужно, как вы поняли. Вернемся к музыке. Нелли Фуртадо у нас прямо сейчас. Песня «Say It Right».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей искусства. Вышел тизер-трейлер нового фильма Гая Ричи «Жена и пес» с Бенедиктом Камбербэтчем. Журнал Time впервые опубликовал список 100 самых влиятельных людей из мира искусства. В него вошли фотографы, скульпторы, а также кураторы, филантропы и руководители музеев. Перечень разделен на несколько разделов – лидеры, титаны, иконы, инноваторы. В первую часть включили фотографов Тарин Саймон и Вольфганга Тилманса, художников Эми Шеральд и Кэрри Джеймса, перформершу Ан Имхоф. В секции «Титаны» оказались певица Алиша Кис и ее супруг рэпер Свиз Битс, директор Майот Хеннесси Луи Вьютон Бернар Арно, неоконцептуалистка Дженни Хольцер, скульптор Симон Ли и артист Рефик Анадол, директор Музея искусства Лос-Анджелеса Майкл Гован. В число икон включили Бэнкси, Дэвида Хэммонса, художницу по текстилю Шейлу Хикс, филантропа и бывшего председателя музея МоАМА Рональда Лаудера, архитектора Аннабель Селдер. Как инноваторов отметили Лорен Хоузли, Мурацио Кэталан, Тревора Паглина, Элиан Лучис, Кристин Сам Ким, Лауренс Абу Хамдан, Девона Родригеса, Тайлера Митчелла, Даниэль МакКинни. Вышел тизер-трейлер криминального триллера Гая Ричи «Жена и пес» с Розамунд Пайк, Бенедиктом Камбербэтчем, Джеймсом Нортоном и Энтони Хопкинсом в главных ролях. В российский прокат картину выпустит кинокомпания «Кара Премьер» в феврале 2027 года. Фильм рассказывает о влиятельной семье Фэрбэнк, оказавшейся в центре жестокой борьбы за наследство. Деньги, статус и контроль над семейным состоянием становятся причиной предательства, а привычная жизнь семьи аристократов постепенно превращается в поле боя, где каждый готов идти до конца. «Жена и пес» – полностью авторский проект Ричи. Он сам написал сценарий и выступил режиссером картины. Съемки полностью прошли в Великобритании. Одной из ключевых локаций стал ипподром Сандаун Парк. Скачки занимают важное место в сюжете и подчеркивают аристократическую атмосферу картины.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Elvis Presley и Mark Ronson «Can't Help Falling in Love» на Радио 100. Ну что ж, друзья, благодаря обработке Марка Ронсона, более современной, электронной, композиция Элвиса Пресли обрела вторую жизнь и популярность в свое время и стала звучать более современным. Надеюсь, вам понравилась эта версия. Мы идем дальше. Прямо сейчас у нас Дайда будет и ее песня «White Flag».

0: Джордж Майкл, «Fast Love» на волнисту. Челябинске почти 10 утра. Далее будем слушать Стэна Гетца в рубрике «Люкс Тайм». А новый час начнем с новостей. Антон Образцов уже готов рассказать вам о том, что сегодня происходит в регионе. Поэтому в 10 утра в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. По итогам обработки 37,31% бюллетеней в Челябинской области на выборах в Госдуму по партийным спискам лидирует «Единая Россия» с результатом 44,21% голосов. Об этом сообщает региональный избирком. Второе место в регионе занимают «Новые люди» 12,94%. Следом идет КПРФ 12,74%. У «Справедливой России» 11,32%. У ЛДПР 10,45%. Остальные партии в Челябинской области не преодолели 5-процентный барьер. Явка в регионе превысила 51%, причем по ДЭК проголосовали 87% от числа тех, кто подал заявление на дистанционное голосование. Спасатели эвакуировали с Айгирских скал в Башкирии травмированную туристку из Челябинска. Женщина сломала руку во время спуска. Руководители туристической группы вызвали скорую, но медики не смогли добраться до пострадавшей из-за сложного рельефа. На помощь пришли сотрудники Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям. На квадроцикле они доставили женщину в деревню Реветь, где ей оказали всю необходимую помощь. В Челябинске завершились чемпионаты и первенство мира по универсальному бою. В дисциплине «Средства защиты» на ковры вышли более 300 спортсменов из 25 стран. Состязания мирового уровня проходили в Челябинске впервые. Площадкой для их проведения стал дворец спорта «Юность». На домашнем чемпионате мира по унифайту челябинские бойцы завоевали 3 медали – золото, серебро и бронзу. Еще 5 наших земляков стали призерами первенства. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Шана Твейн, Thank You Baby на Радио 100. Челябинске 10 часов 23 минуты. Ну что, друзья, кто из вас любит играть в куклы? А возможно, вы любите еще и Лени Кравица, тогда новость точно для вас. Mattel выпустила Кена, созданного по образу Лени Кравица. Релиз приурочен к 65-летию Кена и стал частью серии Barbie Signature Ken Ambassadors. На кукле сетчатый топ с воротником, джинсы, ремень с заклепками, ботинки и солнечные очки. У Кена есть дреды, пирсинг и татуировки. Новинка стоит около $70. Добавлю, также есть кукла Барби в честь Уитни Хьюстон. Для нее создатели использовали образ Уитни Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody». Так что, друзья, мне кажется, можно их коллекционировать. Будем ждать этих исполнителей в нашем эфире. Ну а пока услышим Бобби Винтона в рубрике «Мировой бестселлер» «Blue Velvet».
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Боливии обнаружили новый вид кошек. Мартин Скорсезе спродюсирует хоррор «Деревья наблюдают» с Евой Грин. В Боливии обнаружили новый вид кошек. Об этом сообщил National Geographic со ссылкой на научный журнал Current Biology. Подобное открытие не совершали уже более чем 100 лет. В 2016 году местный житель нашел в природном заповеднике странную кошку. Он посчитал, что это чье-то домашнее животное и забрал ее с собой, но вскоре понял, что поселил у себя дикого зверя, которому лучше не жить с человеком. Мужчина обратился к биологу Пауле Нагали Саскарунс. Та заинтересовалась необычной кошкой. Специалистка, по ее собственным словам, была очарована животным и съездила в заповедник Сенда-Верде, чтобы увидеть его вживую. Ученая отметила, что морда кошки была слишком маленькой для домашней породы, туловище же оказалось покрыто пятнами, похожими на пятна леопарда. У кошки были короткие круглые уши, а также длинные усы. Нагали Аскарун сработала вместе с бразильским генетиком Эдуардо Эйзериком и специалистом из Антверпенского университета Йонасом Лескроартом. Вместе они пришли к выводу, что им попался ранее неизвестный вид кошки. Он получил название Эль-Тилькайо. Кошки Эль-Тилькайо, как считают ученые, обитают в лесах Юнгас в Боливии на восточном склоне Анд. Чем питаются эти животные, как размножаются и как живут, исследователям пока неизвестно. Последний раз человечество обнаруживала новый вид кошек в 1923 году. Но ценность находки Нагали Аскарунс и ее коллег не только в этом. Существование Эль-Тилькайо указывает на то, что у кошачьего семейства гораздо больше ветвей, чем считалось ранее. Режиссер Мартин Скорсезе выступит исполнительным продюсером хоррора «Деревья наблюдают», в котором главную роль исполнила Ева Грин. Об этом сообщил Deadline. Постановщиком картины стал иранский кинематографист Бахман Габади, творчество которого давно поддерживает Скорсезе. Новый совместный проект кинематографистов расскажет историю Дарьи, писательницы, которая возвращается в родной город Мардин вместе с глухой дочерью. Там воспоминания о прошлом начинают переплетаться с курдскими легендами и разрушением окружающего ландшафта. Горбади признался, что будущий фильм носит для него глубоко личный характер, отчасти сформированный кошмарами, которые преследовали его в течение 18 лет изгнания, и его размышления о связи между человечеством и миром природы.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Зика и Хитин Плас с композицией Hero на Радио Стом. Челябинске 10:47. Друзья, предлагаю вам заглянуть к нам в группу ВКонтакте. Сегодня мы там дарим пригласительные билеты на спектакль «Хармс» в Театр кукол. Это спектакль путешествия в абсурдный мир воображения Даниила, то ли пророка, то ли дурака, в котором обитатели Ленинградской улицы сочиняют симфонию, вдохновленную их всеобъемлющей пошлостью. Вот такое описание. Спектакль пройдет 27 сентября. Если хотите сходить, то найдите пост на стене, он там самый первый у нас. Прочитайте условия и внимательно следите за эфиром. Вернемся к музыке. Сейчас Metro Boomin и The Weeknd Creepin'.

0: Мадонна «Miles Away» на Радио Стоун. Почти 11 утра в Южноуральской столице. Сейчас Клаб де Белугас и Анна Лука у нас будут звучать в рубрике «Lux Time» с песней «My Hunger Hurts». А сразу после в эфир выйдут новости о происходящем в мире, расскажет Антон Образцов.
1: «Lux Time» на Радио Сто.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани» – лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. «Единая Россия» набирает 57,86% голосов на выборах депутатов Госдумы по Федеральному избирательному округу после обработки 90,43% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает Центр избирком России. По предварительным данным, в Госдуму также проходит КПРФ с результатом 13,84%, ЛДПР 8,9%, Новые люди 7,94%. Партия «Справедливая Россия» по итогам обработки не набирает 5% голосов, получив 4,95%. Специальный штаб для сбора информации и реагирования создали при канцелярии премьера Японии из-за приближения тайфуна Дудзюань. Об этом сообщило правительство страны. Как ожидается, во второй половине дня понедельника он подойдет к полуострову Идзу, а затем и к району Токио. Синоптики предупредили людей об опасности мощных ливней, угрозе разлива рек, схода оползней. Жители призывают не выходить на улицу. Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло ранним утром в провинции Адана на юге Турции. Подземные толчки ощущались еще в 4 соседних регионах. По данным Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций, каких-либо негативных последствий разрушений нет. В администрации провинции также сообщили, что обращение в экстренные службы относительно разрушений после землетрясения не поступало. Специалисты продолжают обследовать территорию, власти следят за развитием ситуации. Китайские ученые создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, действующую в открытом море на глубине 10 метров. Система разработана командой специалистов из Юньнаньского университета. Погруженная в воду установка заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель, доказав, что солнечную энергию можно получать даже в тусклых сине-зеленых сумерках океана. Разработчики этой технологии полагают, что она может найти применение в расположенных под водой датчиках, детекторах, камерах, системах связи, в подводных роботах и аппаратах, выступая в качестве источника питания. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
3: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
7: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45. А также в субботу в 16:45.
8: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Amy Winehouse, Back to Black на волнинство. Челябинске 11 часов и 15 минут. С вами в эфире я, Ольга Деева. Как всегда, развлекаю вас чем могу, не только музыкой, но и интересными новостями. Snoop Dogg рассказал о работе над байопиком Snoop, который посвящен его жизни и карьере. По словам рэпера, съемки фильма стали для него эмоциональным опытом. В картине будут воссозданы эпизоды с его покойными мамой и братом. Snoop Dogg рассказал, что сейчас находится в процессе съемок. Цитирую: «Я могу вернуть свою мать, могу вернуть своего брата. Я получаю эмоциональный подъем от того, что возвращаю к жизни.

0: Мировой бестселлер на Радио 100. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей искусства. Вышел тизер-трейлер нового фильма Гая Ричи «Жена и пес» с Бенедиктом Камбербэтчем. Журнал Time впервые опубликовал список 100 самых влиятельных людей из мира искусства. В него вошли фотографы, скульпторы, а также кураторы, филантропы и руководители музеев. Перечень разделен на несколько разделов – лидеры, титаны, иконы, инноваторы. В первую часть включили фотографов Тарин Саймон и Вольфганга Тилманса, художников Эми Шеральд и Кэрри Джеймса, перформершу Ан Имхоф. В секции «Титаны» оказались певица Алиша Кис и ее супруг рэпер Свиз Битс, директор Майот Хеннесси Луи Вьютон Бернар Арно, неоконцептуалистка Дженни Хольцер, скульптор Симон Ли и артист Рефик Анадол, директор Музея искусства Лос-Анджелеса Майкл Гован. В число икон включили Бэнкси, Дэвида Хэммонса, художницу по текстилю Шейлу Хикс, филантропа и бывшего председателя музея МОМА Рональда Лаудера, архитектора Аннабель Селдорф. Как инноваторов отметили Лорен Хоузли, Мурацио Кэтелан, Тревора Паглина, Эллен Лучис, Кристин Сам Ким, Лауренс Абу Хамдан, Девона Родригеса, Тайлера Митчелла, Даниэль МакКинни. Вышел тизер-трейлер криминального триллера Гая Ричи «Жена и пес» с Розамунд Пайк, Бенедиктом Камбербэтчем, Джеймсом Нортоном и Энтони Хопкинсом в главных ролях. В российский прокат картину выпустит кинокомпания «Кара Премьер» в феврале 2027 года. Фильм рассказывает о влиятельной семье Фэрбэнк, оказавшейся в центре жестокой борьбы за наследство. Деньги, статус и контроль над семейным состоянием становятся причиной предательства, а привычная жизнь семьи аристократов постепенно превращается в поле боя, где каждый готов идти до конца. «Жена и пес» – полностью авторский проект Ричи. Он сам написал сценарий и выступил режиссером картины. Съемки полностью прошли в Великобритании. Одной из ключевых локаций стал ипподром Сандаун Парк. Скачки занимают важное место в сюжете и подчеркивают аристократическую атмосферу картины.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джем. Песня, которую мы послушали, называется «Day». В Челябинске 11:44. Продолжаем наш музыкальный понедельник. Ну что, друзья, надеюсь, что сейчас уже все окончательно влились в рабочий темп, ритм, пришли в себя после выходных, настроились на продуктивный день. И главное, не собирайтесь переключать радиоволну, потому что на радио 100 звучит ваша любимая музыка. Все очень просто. Делайте звук максимально комфортным и продолжайте ей наслаждаться. Скоро Натали Имбрулли у нас будет, ее композиция «Torn», но прямо сейчас Кейт Милуа «A Love Like That».

0: Лана Дель Рей и The Weeknd, Lustful Life на волне 100. Почти полдень в южноуральской столице, в завершении часа рубрика Люкс Тайм, а в ней Сезария Эвора. Сразу после эфира будут новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер прокомментировал предварительные итоги выборов в Госдуму. Явка в Челябинской области превысила 50%. Это больше, чем 5 лет назад. По предварительным результатам лидирует «Единая Россия». Партия улучшила позиции. Губернатор поблагодарил земляков, членов комиссии и наблюдателей в своем канале в Максе. Глава региона отметил, что результат стал итогом большой работы. За 5 лет область изменилась благодаря решениям президента, нацпроектам и партийным инициативам. Более 6500 южноуральцев привились от гриппа. На избирательных участках прививочные пункты работали на протяжении 3 дней голосования, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Как прокомментировала глава ведомства Татьяна Колчинская, вакцинация создает коллективный иммунитет, который останавливает распространение вируса. Так мы заботимся не только о своем здоровье, но и о здоровье наших близких и всех жителей, которые наиболее уязвимы, отметила она. Защитник хоккейного клуба «Трактор» Сергей Телегин пропустит из-за травмы 3-4 недели. Об этом сообщил главный тренер челябинской команды Скотт Гордон на пресс-конференции после матча с «Авангардом», в котором черно-белые одержали победу со счетом 2-1. Таким образом, Сергей Телегин, вероятнее всего, пропустит около 10 матчей. В текущем чемпионате КХЛ хоккеист провел 4 матча, результативными действиями не отметился. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер с северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов. Завтра днем плюс 20. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Маревинанси Энья, I don't wanna know, я не хочу знать, называется композиция. Челябинске 12 часов 20 минут. Друзья, рассказываю, где можно слушать музыку высшей пробы. В интернете мы звучим. Заходите к нам на сайт radio100fm.ru, либо в нашу группу во ВКонтакте. Кстати говоря, в группе, помимо музыки, часто мы дарим вам подарки. В основном это пригласительные билеты на разные мероприятия. Прямо сейчас на стене опубликован пост об очередном сюрпризе для вас, друзья. Это пригласительные билеты на спектакль в Театр кукол. Скоро кто-то из вас их выиграет. Поэтому обязательно принимайте участие, следите за эфиром. Сегодня в течение дня ведущий задаст вам вопрос. Если вы правильно на него ответите, то билеты ваши. Вернемся к музыке. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Арета Франклин. Респект.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Боливии обнаружили новый вид кошек. Мартин Скорсезе спродюсирует хоррор «Деревья наблюдают» с Евой Грин. В Боливии обнаружили новый вид кошек. Об этом сообщил National Geographic со ссылкой на научный журнал Current Biology. Подобное открытие они совершали уже более чем 100 лет. В 2016 году местный житель нашел в природном заповеднике странную кошку. Он посчитал, что это чье-то домашнее животное и забрал ее с собой, но вскоре понял, что поселил у себя дикого зверя, которому лучше не жить с человеком. Мужчина обратился к биологу Пауле Нагале Саскарунс. Та заинтересовалась необычной кошкой. Специалистка, по ее собственным словам, была очарована животным и съездила в заповедник Сенда-Верде, чтобы увидеть его вживую. Ученая отметила, что морда кошки была слишком маленькой для домашней породы, туловище же оказалось покрыто пятнами, похожими на пятна леопарда. У кошки были короткие круглые уши, а также длинные усы. Нагале Аскарун сработала вместе с бразильским генетиком Эдуардо Эйзериком и специалистом из Антверпенского университета Йонасом Лескроартом. Вместе они пришли к выводу, что им попался ранее неизвестный вид кошки. Он получил название Эль-Тилькайо. Кошки Эль-Тилькайо, как считают ученые, обитают в лесах Юнгас в Боливии на восточном склоне Анд. Чем питаются эти животные, как размножаются и как живут, исследователям пока неизвестно. Последний раз человечество обнаруживала новый вид кошек в 1923 году. Но ценность находки Нагале Аскарунс и ее коллег не только в этом. Существование Эль-Тилькайо указывает на то, что у кошачьего семейства гораздо больше ветвей, чем считалось ранее. Режиссер Мартин Скорсезе выступит исполнительным продюсером хоррора «Деревья наблюдают», в котором главную роль исполнила Ева Грин. Об этом сообщил Deadline. Постановщиком картины стал иранский кинематографист Бахман Габади, творчество которого давно поддерживает Скорсезе. Новый совместный проект кинематографистов расскажет историю Дарьи, писательницы, которая возвращается в родной город Мардин вместе с глухой дочерью. Там воспоминания о прошлом начинают переплетаться с курдскими легендами и разрушением окружающего ландшафта. Горбади признался, что будущий фильм носит для него глубоко личный характер, отчасти сформированный кошмарами, которые преследовали его в течение 18 лет изгнания, и его размышления о связи между человечеством и миром природы.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Sting звучит на волне 100. 12.33 в Челябинске. Ну что, друзья, новая неделя богата на новинки музыкальные. Состоялся релиз альбома Бека «Right Lonesome». В первую за 7 лет студийную работу американского вокалиста и мультиинструменталиста вошли 12 композиций, в том числе ранее выпущенный сингл «In the Night». В день релиза состоялась премьера клипа на песню «Runaway». Это композиция об одиночестве в большом городе. Ну что ж, друзья, надеюсь, что в большом городе вам не одиноко. А если иногда вы испытываете это чувство, то сразу же настраивайтесь на волну 100. Мы вам тут быстренько поднимем настроение хорошей музыкой. Вернемся к ней. У нас рубрика «Осенний джаз», в которой Билли Холидей «I'm a fool to want you».
1: «Осенний джаз» на радио 100.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ричард Сандерсон, реалити «Новое место». Почти час дня в Южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. И уступаю место у микрофона своей прекрасной соведущей, Соне Дегтяревой. Она появится в начале следующего часа и проведет весь день вместе с вами, слушая хорошую музыку. Но вам желаю легкости. Пусть день этот приносит только приятные эмоции. Работаем, живем, наслаждаемся музыкой. Франческа М. Прямо сейчас у нас «Монтре джаз».
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Житель Донецка готовил теракт около избирательного участка. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина действовал по заданию украинских кураторов, рассказали силовики. Он забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, а через сброс с дрона получил еще и бомбу весом в 2 килограмма, взрыватели и плату для дистанционного управления. Затем агент Киева заложил бомбу в машину, которую хотел припарковать у избирательного участка и подорвать, когда там было много людей. Сделать это ему не удалось. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. «Единая Россия» улучшила показатели поддержки в сравнении с парламентскими выборами 2003, 2011, 2016 и 2021 годов. Об этом пишет РИА Новости. После обработки более 94% протоколов партия набирает на выборах 57,82%. Голосов. Среди других партий наибольшего результата на выборах достигли КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,96% и «Новые люди» 7%.

0: 1,97%. Мобильный оператор «Мегафон» запустил опции для использования интернета 5G на устройствах, которые не поддерживают этот стандарт связи. Услуга позволяет ускорить мобильный интернет до 1,5 раза, в том числе на iPhone, а также пользоваться сетью 5-го поколения в местах, где она пока недоступна. 4 крупнейших российских оператора 11 сентября запустили 5G в 16 городах России. До конца года технология появится еще в 50 городах. Минцифры говорили, что доступ к высокоскоростному мобильному интернету в ближайшее время получат пользователи Android-устройств. Временно управляющий «Лимана.Про» компания LEV Management заявила о намерении сохранить ритейлера как единую торговую сеть, а также действующую структуру управления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Лимана.Про». Напомню, указом президента России Владимира Путина более 99% долей в уставном капитале компании «Ле Монлит» были переданы во временно управление LEV Management. Пресс-службе подчеркнули, что «Лимана.Про» продолжает работать в обычном режиме, полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников, магазины, склады и сервисы ритейлера также функционируют в штатном режиме. И о погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, а завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Продолжаем этот замечательный понедельник вместе. Я надеюсь, что настроение у вас отличное, такое же прекрасное, как музыка, которая звучит в нашем эфире. Ну а мы с командой Радио 100 раскрасим его чуть более яркими красками с музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.

Друзья, в этот понедельник хочется подарить вам немножко покоя. Наша сезонная рубрика «Осенний джаз» прямо сейчас прозвучит и наполнит ваш день спокойствием и комфортом. Джейн Монхайт прямо сейчас в нашем эфире с композицией.

0: композиции «Just Quiz With Me». Пусть эта мелодия станет тихим и приятным спутником вашего сегодняшнего дня, где бы вы ни находились. За рулем, может быть, идете куда-то пешком с музыкой в наушниках, или у вас небольшой перерыв, когда хочется просто побыть наедине с собой и прекрасной музыкой. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта и прекрасного вам настроения.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, завершаем с вами этот музыкальный час с Фрэнком Синатрой и Шарлем Азнавуром. All of me услышим мы в эфире. Ну а следующий час мы с вами начнем с новостей от Антона Образцова. Конечно же, нас ждет впереди много замечательных мелодий, рассказывающих разные истории. Так что оставайтесь с нами, у нас атмосферно.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер вошел в топ-5 рейтинга агентства политических и экономических коммуникаций. Как отметил политолог Дмитрий Орлов, открытие второй очереди межуниверситетского кампуса мирового уровня «Южный Урал» формирует для губернатора Челябинской области позитивный имиджевый фон. По его словам, это подтверждение способности региона реализовывать масштабные инфраструктурные проекты федерального значения. Текслер позиционирует кампус как сердце научно-образовательной экосистемы, в которой студенты смогут жить, учиться и заниматься наукой. Укрепление влияния происходит через успешную реализацию масштабного федерального проекта, подчеркнул Орлов. Бывший вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук лидирует в голосовании на выборах главы Брянской области. После подсчета более 94% бюллетеней его поддерживает свыше 68% избирателей. Напомню, Егор Ковальчук родился в Челябинске, окончил Южноуральский госуниверситет, работал в областном правительстве, а также был главой МИАСа. В мае нынешнего года Владимир Путин назначил Егора Ковальчука в Рио губернатора Брянской области. В металлургическом районе Челябинска подходит к концу работы по замене изношенного участка теплосети протяженностью более полукилометра. Как сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК», это позволит обеспечить надежным теплоснабжением потребителей, проживающих в 31 многоквартирном доме. Речь о реконструкции теплотрассы на улице Комаровского. Менять участок там начали 24 июня. К 3 октября все работы, в том числе благоустройство территории, будут завершены. Во время ремонта горячую воду отключали лишь один раз при врезке временной теплотрассы. Повторное отключение запланировано при возврате к штатной схеме. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 20. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
7: Late night, butterflies. Tomorrow's playing on my mind.

0: Друзья, пусть ваш сегодняшний день будет приятным и спокойным, как музыка, которая звучит в нашем эфире. Прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Like a Virgin. Но впереди нас ждет много прекрасных, замечательных композиций, которые подарят прекрасное настроение. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.
1: Кавервилль на радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на радио 100.

0: to the company store.
1: Радио 100. 100% комфорта.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Snoop Dogg рассказал о своем байопике «Я могу вернуть маму и брата к жизни». И Mattel выпустила Кена в образе Лени Кравица. Snoop Dogg рассказал о работе над байопиком «Snoop», посвященным его жизни и карьере. По словам рэпера, съемки фильма стали для него эмоциональным опытом. В картине будут воссозданы эпизоды с его покойными мамой и братом, сообщает People. Snoop Dogg рассказал, что сейчас находится в процессе съемок. «Я могу вернуть свою мать, я могу вернуть своего брата. Я получаю эмоциональный подъем от того, что возвращаю их к жизни», — объяснил музыкант. Режиссером байопика о Snoop Dogg выступит Крейг Брюер. Картина расскажет, как Келвин Бродус, младший, это настоящее имя артиста, пришел к славе. Главная роль в картине досталась Джонатану Дэвису. Universal Pictures анонсировала фильм еще в 2022 году. Премьера ленты запланирована на 6 августа 2027.
0: Exclusive News.
1: Mattel выпустила Кена, созданного по образу музыканта Лени Кравица. Релиз приурочен к 65-летию Кена и стал частью серии Barbie Signature Ken Bassadors. На кукле сетчатый топ с воротником, джинсы, ремень с заклепками, ботинки и солнцезащитные очки. У Кена есть дреды, пирсинг и татуировки. Новинка стоит $70. Лени Кравиц десятилетиями создавал свой собственный творческий мир, в котором музыка, мода, искусство и индивидуальность являются его неотъемлемой частью. Наша невероятно крутая кукла, изображающая этого артиста, отражает его бунтарский дух в мельчайших подробностях и в мельчайших деталях воспроизводит его фирменный образ из тура Blue Electric Light, говорится на сайте компании. Недавно Mattel выпустила куклу Барби в честь Уитни Хьюстон. Для нее использовали образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody» 1987 года. Эта песня стала одним из главных хитов певицы и принесла ей премию Грэмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 14:37 в Челябинске. Дорогие друзья, пусть музыка, которая звучит в нашем эфире, станет уютным уголком в вашем сегодняшнем понедельнике. Побудьте с нами на одной волне, выдохните и просто прислушайтесь. Может быть, именно эта композиция таит ту радость и спокойствие, которое вы сегодня так ищете. С вами Радио 100, и сейчас в нашем эфире прозвучит Даяна Кролл «How Insensitive» в рубрике «Осенний джаз».
1: Осенний джаз на Радио 100.

14:51 в Челябинске. Завершаем этот час в приятной компании Never Green Since You've Been Gone и Карла Бруни с композицией Darling. Следующий час мы с вами начнем с новостей от Елены Трубниковой. Впереди нас ждет много прекрасной музыки. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. Хорошего вам дня, отличного настроения. Пусть ваш понедельник проходит легко и комфортно.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Юкстайм»

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. По данным Центра избиркома, после обработки 95% протоколов, 5% барьер на выборах в Госдуму по списку преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Они войдут в Нижнюю палату парламента. Кандидаты от «Единой России» занимают первые места в 208 одномандатных округах из 225. От Компартии лидируют в 5, от «Справедливой России» и «Самовыдвиженцы» в 4. От ЛДПР в 2, от Родины в 1. Половина состава Госдумы, 225 депутатов, избираются по одномандатным округам. Еще 225 мандатов распределяются по федеральным партийным спискам. Власти Китая поздравили руководство России с успешными выборами в Госдуму. Об этом заявил официальный представитель МИДа Китайской Народной Республики Го Цзякунь. Выборы в Государственную Думу России прошли успешно. Китайская сторона выражает по этому поводу свои поздравления. Это важное событие в политической жизни России. Их результаты отражают волю российского народа, отметил дипломат на брифинге. Го Цзякунь подчеркнул, что Китай будет содействовать выходу его отношений с Россией на новый уровень и достижению новых успехов. Цена биткоина превысила 84 тысячи долларов. Это произошло впервые с 31 января. По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance, стоимость биткоина сегодня увеличилась на 4,38%. В моменте она достигала 84 174 долларов. С начала месяца эта цифровая валюта подорожала на 6,6%. Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян сообщил ТАСС, что российским спортсменам, которые не могут вылететь из Турции в Канаду на чемпионат мира, авиакомпания отказывается выдавать велосипеды. Чемпионат мира проходит в Монреале и завершится 27 сентября. Российские гонщики выступят в нейтральном статусе, без флага, гимна и национальных цветов. В элите Россию представят Александр Власов и Кристина Новикова. Заявлены также гонщики до 23 лет и юниоры. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: ATC с композицией Thinking of You только что в нашем эфире. Ну а мы с командой Radio 100 всегда думаем о наших слушателях, поэтому подбираем лучшие хиты разных времен специально для вас. Прямо сейчас вас ждет кавер на композицию группы Kiss I Was Made for Loving You. Дорогие друзья, давайте насладимся этой прекрасной композицией, почувствуем тепло и уют приятной компании. Хорошего вам дня!
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске умер сын супермодели Синди Кроуфорд, и студия A24 выпустила энциклопедию кинокошек. На 28-м году жизни скончался Пресли Гербер, сын американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Об этом сообщает издание Associated Press. Пресли скончался в воскресенье в реабилитационном центре. Официальной причины еще нет. Долгое время молодой человек боролся с наркотической зависимостью. Пресли Гербер с 16 лет сотрудничал с такими брендами, как Moschino, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, принимал участие в неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане. Молодой человек имел проблемы с психическим здоровьем, страдал от ночных кошмаров и панических атак. Чтобы с ними справиться, он начал принимать сильнодействующие препараты. Обо всем рассказывал у себя в социальных сетях.

соцсетях. У него даже была отдельная рубрика «Понедельники психического здоровья». Exclusive News. Студия A24 выпустила энциклопедию кинокошек, в которой собраны материалы о более 1000 котов, появившихся в кино. Книга стоит $50 и поступит в продажу 23 октября. Всех котов в энциклопедии разместили в алфавитном порядке. В книге можно найти Оранжи из «Завтрака у Тиффани», Джонси из «Чужого», «Кота в сапогах» и многих других. Всего в энциклопедии почти 2000 кадров из фильмов, а также эссе и фильмографии самых известных котов-актеров. Кошки всегда появлялись на наших экранах. Они выступают в роли домашних питомцев, злодеев и сообщников, путешествуют на космических кораблях, носят человеческую одежду и наследуют огромные суммы денег. Они могут играть так много ролей, что единственным ограничением для их кинокарьеры является воображение режиссера, говорится в описании книги на сайте. Exclusive News на Радио 100.

0: Золотые шуршащие листья под ногами, аромат опавшей листвы, небольшие прохладные капли дождя, стекающие с зонтика и попадающие на руки. Такие приятные ощущения дарит нам осень. Чувство спокойствия, уюта и гармонии. Все это мы чувствуем, когда гуляем по тихим улочкам, или, может быть, по скверу или парку. Аналогичные ощущения появляются в нашей душе при прослушивании музыки, которая переносит нас в невероятные путешествия по осенним уголочкам любимого города. Именно такие чувства рождаются, когда слушаешь «Autumn in New York» от Билли Холидей. Дорогие друзья, давайте вместе погрузимся в эту прекрасную атмосферу и насладимся этой замечательной композицией.
1: Осенний джаз на радио 100.
2: Autumn in New York.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Музыка, понятная без слов, Ян Тирсон только что прозвучал в нашем эфире. Дорогие друзья, с вами у микрофона Соня Дегтярева. Я желаю вам прекрасного понедельника. Пусть ваш день складывается очень комфортно, проходит легко, но главное, приносит вам удовольствие. У нас впереди для вас много интересных музыкальных историй. Хорошего вам дня, дорогие друзья!

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На избирательных участках Челябинской области сотрудники органов внутренних дел круглосуточно обеспечивали безопасность и правопорядок, используя ручные и арочные металлодетекторы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД. Помимо стандартных процедур досмотра и охраны порядка, полицейские помогали маломобильным и пожилым южноуральцам подняться по лестницам и пандусам, сопровождали их от входа до кабинок для голосования. Во время дежурства они также вели профилактические беседы с гражданами старшего поколения, рассказывали о схемах дистанционных мошенников, напоминали, как сохранить сбережения, и вручали подготовительные памятки. За работой полиции следили представители общественных советов при органах внутренних дел. Они оценивали профессионализм сотрудников и их умение реагировать на нестандартные ситуации. За 3 дня проведения мероприятий происшествий, способных повлиять на избирательный процесс, не допущено, прокомментировали в главке. Южноуральцы могут воспользоваться сервисом «Защита от мошенников в сети», где можно узнать больше о способах оградить себя от злоумышленников. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с аналитическим центром при правительстве России запустили его в госуслугах. Сервис поможет узнать о популярных мошеннических схемах, разобрать сценарий и понять, как защититься от действий злоумышленников, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Можно выбрать одну из ситуаций – мошенники пытаются получить доступ к госуслугам или «я хочу защититься от мошенников в сети». Первая дает инструкцию, как быстро принять меры для минимализации ущерба. Вторая перечисляет способы защиты – от самозапретов на кредиты до правил цифровой гигиены. Кроме того, жители могут проверить свою кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке или пожаловаться на вредоносный сайт. Цифровые сервисы для обеспечения информационной безопасности – это приоритетное направление федерального проекта «Инфраструктура гипербезопасности». Безопасности, национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На Кубке Европы по дзюдо в Скопье сборная России уверенно выиграла командный зачет, завоевав 18 медалей, в том числе 4 высшие пробы, сообщает Федерация дзюдо России. Итог турнира – 4 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых наград, что позволило опередить команды Франции и Грузии. Серебро в составе сборной завоевал челябинский дзюдоист Егор Малкин в весовой категории до 90 килограммов, причем весь пьедестал заняли россияне. Напомню, что накануне Федерация дзюдо России – объявила состав национальной команды на главный старт сезона – чемпионат мира 2026 года в Баку, где Челябинскую область представят Сабина Гилязова и Ирина Зуева. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
7: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 16:15 в Челябинске. Прямо сейчас в нашем эфире рубрика «Кавервиль», а в ней кавер на композицию YouTube «With or Without You». Эта песня очень трогает своей откровенностью. Она о сложных, запутанных отношениях, о том, что иногда бывает очень сложно остаться и невозможно уйти, и это не всегда касается только личной жизни. Сам Боно объяснял, что в основе его личный внутренний конфликт, то он пытался примирить в себе две стороны своей жизни — роль семьянина и кочевую натуру рок-музыканта. Есть и большое количество других трактовок этой композиции. В любом случае речь идет о противоречии и о трудности сделать выбор. Дорогие друзья, давайте мы с вами послушаем этот замечательный легендарный хит, точнее, кавер на него, ну и насладимся его красивым прочтением в женской интерпретации.
1: Кавервиль, Кавервиль на радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервиль, Кавервиль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Snoop Dogg рассказал о своем байопике «Я могу вернуть маму и брата к жизни», и Mattel выпустила Кена в образе Лени Кравица. Snoop Dogg рассказал о работе над байопиком «Snoop», посвященным его жизни и карьере. По словам рэпера, съемки фильма стали для него эмоциональным опытом. В картине будут воссозданы эпизоды с его покойными мамой и братом, сообщает People. Snoop Dogg рассказал, что сейчас находится в процессе съемок. «Я могу вернуть свою мать, я могу вернуть своего брата. Я получаю эмоциональный подъем от того, что возвращаю к жизни», — объяснил музыкант. Режиссером байопика о Snoop Dogg выступит Крейг Брюер. Картина расскажет, как Келвин Бродус, младший, в настоящее имя артиста, пришел к славе. Главная роль в картине досталась Джонатану Дэвису. Universal Pictures анонсировала фильм еще в 2022 году. Премьера ленты запланирована на 6 августа 2027.
0: Exclusive News.
1: Mattel выпустила Кена, созданного по образу музыканта Лени Кравица. Релиз приурочен к 65-летию Кена и стал частью серии Barbie Signature Ken Bassadors. На кукле сетчатый топ с воротником, джинсы, ремень с заклепками, ботинки и солнцезащитные очки. У Кена есть дреды, пирсинг и татуировки. Новинка стоит $70. Лени Кравиц десятилетиями создавал свой собственный творческий мир, в котором музыка, мода, искусство и индивидуальность являются его неотъемлемой частью. Наша невероятно крутая кукла, изображающая этого артиста, отражает его бунтарский дух в мельчайших подробностях и в мельчайших деталях воспроизводит его фирменный образ из тура Blue Electric Light, говорится на сайте компании. Недавно Mattel выпустила куклу Барби в честь Уитни Хьюстон. Для нее использовали образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance with Somebody» 1987 года. Эта песня стала одним из главных хитов певицы и принесла ей премию Грэмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Майкл Киванука «Cold Little Heart» только что на волне 100% комфорта. Дорогие друзья, ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам никогда не встречаться с теми, у кого холодное сердце. Пусть ваше сердце остается горячим и получает тепло от окружающих людей в ответ. Давайте продолжим наслаждаться этим понедельником на волне 100% комфорта. Пусть ваш день будет хорошим, а эмоции, которые вы сегодня испытываете, будут положительными и добрыми. До скорой встречи в эфире.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа – мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Легендарная композиция «Genie in a Bottle» Кристины Агилеры знакома многим слушателям не только по эфирам на радио, но также и по компьютерным играм. Вот так массовая культура продвигает и музыку в том числе. Поэтому думаю, что на этой композиции выросло не одно поколение геймеров. И если вы к ним относитесь, я думаю, что вы получили огромное удовольствие от ее прослушивания. Завершим этот музыкальный час в компании Эроса Рамазотти и Андреа Бочелли. Хорошего вам дня, дорогие друзья!

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В посольстве России в Южной Осетии сообщили, что более 67% проголосовавших там на выборах депутатов Госдумы россиян поддержали Единую Россию. За КПРФ проголосовали 10%, ЛДПР 5%, за партию «Новые люди» 3% и партию «Коммунисты России» поддержала 2%, отметили в посольстве. Как ранее писал ТАСС, на выборах в Южной Осетии проголосовали свыше 11 тысяч человек. Для постоянно проживающих в республике граждан России открыли 11 избирательных участков. Жителям отдаленных населенных пунктов обеспечили выездное голосование, охватившее 16 сел, а маломобильным гражданам – голосование на дому. По итогам совещания о ситуации на рынке топлива под председательством вице-премьера Александра Новака в правительство Российской Федерации сообщили, что обсуждаются меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года и поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые субъекты. Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. В частности, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по Северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года, говорится в сообщении Кабмина. С 1 сентября в России доступны операции с цифровым рублем, а также стало легальным обращение криптовалют, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в обращении к Московскому финансовому форуму. В августе глава государства Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России, устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов. По данным председателя правительства России Михаила Мишустина, озвученным в обращении к Московскому финансовому форуму, совокупный объем страховых премий в России в первом полугодии составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Это на 16% больше прошлогоднего показателя. Такой результат был получен прежде всего за счет накопительного страхования жизни, добровольного медицинского, а также комплексного автомобильного и обязательного страхования автогражданской ответственности. Причем рост идет по всем ключевым сегментам. Активы страховых компаний, по его словам, превысили 7 триллионов рублей, увеличившись почти на 22% к первому полугодию 2025 года. И около половины этих средств вложены в облигации государства, институтов развития, компаний в сфере информационных технологий, связи, электроэнергетики. По сути, сектор уже стал одним из источников тех самых длинных ресурсов, о которых мы говорили, добавил глава Кабмина, напомнив о программах стимулирования долгосрочных накоплений. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тейлор Свифт с композицией «Карриган» только что в нашем эфире. Друзья, всем нам периодически хочется какого-то уюта, покоя, ощущения, что тебя обнимают, и иногда с этим прекрасно справляется, как ни странно, музыка. Прямо сейчас у нас прозвучит одна из таких композиций в мировом бестселлере Дин Мартин «Memories Are Made of This». Именно эта песня позволяет добавить уюта, какого-то душевного тепла. Так что, дорогие друзья, пусть эта песня станет для вас паузой, чтобы расслабиться, прочувствовать все тепло, которое мы вам отправляем на наших радиоволнах, ну и, конечно, улыбнуться. Хорошего дня вам, дорогие друзья!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске умер сын супермодели Синди Кроуфорд, и студия A24 выпустила энциклопедию кинокошек. На 28-м году жизни скончался Пресли Гербер, сын американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Об этом сообщает издание Associated Press. Пресли скончался в воскресенье в реабилитационном центре. Официальной причины еще нет. Долгое время молодой человек боролся с наркотической зависимостью. Пресли Гербер с 16 лет сотрудничал с такими брендами, как Moschino, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, принимал участие в неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане. Молодой человек имел проблемы с психическим здоровьем, страдал от ночных кошмаров и панических атак. Чтобы с ними справиться, он начал принимать сильнодействующие препараты, обо всем рассказывал у себя в социальных сетях. У него даже была отдельная рубрика «Понедельники психического здоровья».
0: Exclusive News.
1: Студия A24 выпустила энциклопедию кинокошек, в которой собраны материалы о более 1000 котов, появившихся в кино. Книга стоит $50 и поступит в продажу 23 октября. Всех котов в энциклопедии разместили в алфавитном порядке. В книге можно найти Оранжи из «Завтрака у Тиффани», Джонси из «Чужого», «Кота в сапогах» и многих других. Всего в энциклопедии почти 2000 кадров из фильмов, а также эссе и фильмографии самых известных котов-актеров. Кошки всегда появлялись на наших экранах. Они выступают в роли домашних питомцев, злодеев и сообщников, путешествуют на космических кораблях, носят человеческую одежду и наследуют огромные суммы денег. Они могут играть так много ролей, что единственным ограничением для их кинокарьеры является воображение режиссера, говорится в описании книги на сайте.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: дорогие друзья, хочу вам напомнить, что вы всегда можете зайти на наш сайт radio100fm.ru и посмотреть, какая композиция сейчас играет в эфире. Кроме того, можно открыть наш плейлист и посмотреть, что играло ранее. Конечно же, можно добавить понравившуюся композицию в свою музыку и наслаждаться понравившейся песней. Всегда оставайтесь с нами на одной волне. У нас много хорошей музыки и интересных музыкальных историй.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Иногда музыка — лучший собеседник. Давайте позволим каждой композиции, звучащей в нашем эфире, рассказать свою историю. И, конечно же, давайте послушаем эти истории вместе. Прямо сейчас «Queen, You Don't Fool Me».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы Алексей Текслер принимает участие в Московском финансовом форуме 2026 года и выступил на сессии «Развитие регионов и бюджетная устойчивость. Как найти баланс?». Обсуждали формирование региональных бюджетов, меры федеральной поддержки, эффективность расходов и инфраструктурное развитие территорий. Текслер отметил, что финансовая ситуация в регионах сильно различается. У одних есть дополнительные доходы, другим нужна помощь центра. При планировании бюджетов важны четкие приоритеты: зарплата в бюджетной сфере, социальные обязательства, поддержка армии и участников специальной военной операции, а также реализация национальных проектов. Каждый день мошенники атакуют южноуральцев, действуя под разными предлогами. Доставка, перевод денег на безопасный счет, продажа или покупка автомобиля, а также видеорассылки. Насторожить должно, если звонящий представляется сотрудником банка, финансовой организации или правоохранительных органов, давит, пугает, торопит и требует срочно перевести деньги на безопасный счет или просит продиктовать код из СМС-сообщений. Просто положите трубку, не спорьте и не оправдывайтесь. Спокойствие и пауза обезоруживают мошенников. На телеканале «Пятница» продолжается шестой сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Акзамова. Шефы собирают команду поваров, чтобы найти главный талант России, сообщает пресс-служба телеканала. В кастинге участвует 37-летний Олег Абдулвалеев из Челябинска, принесший на шоу курицу, запеченную по-техасски. Если он пройдет кастинг, то окажется в команде одного из шефов. Ивлев и Акзамов будут передавать участникам мастерство. В каждом раунде после приготовления блюд кулинары будут покидать шоу. Победит тот, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинска.

0: Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме. С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
1: Для лиц старше 6 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В Челябинске 18 часов 13 минут. Пусть этот час будет тихим и уютным. Мы с командой «Радио 100» хотим подарить вам немного покоя среди вечерних забот. Сейчас прозвучит кавер на композицию «Yesterday» от «Beatles». Давайте насладимся этой замечательной женской интерпретацией и окунемся в тихий, спокойный понедельник.
1: Кавервилль на «Радио 100».
2: Спонсор рубрики «And the Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «And the Home» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «And the Home». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на «Радио 100».

18:32 в Челябинске. Друзья, если ваш день был шумным и беспокойным, пусть сейчас станет чуть тише и комфортнее. Пусть звучание этой песни станет тем самым мгновением, когда можно успокоиться, отпустить все заботы и просто насладиться прекрасной музыкой. Sugababes с композицией «Stronger».

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
4: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «И», а посему быть рассказу о великом японском дизайнере одежды, имя которому Исей Мияки. А великий он потому, что смог соединить моду, технологии и искусство. Вообще в мире моды сотни талантливых дизайнеров. Все они ищут новые формы, материалы, смыслы. Десятки из них вошли в историю. Их почерк и знаковые предметы одежды узнают сразу. Например, Коко Шанель и твидовый костюм. Кристиан Диор и силуэт New Look. Ив Сен-Лоран и женский смокинг. А есть дизайнеры-гении, таковых единицы. Они создают нечто принципиально новое. Меняют само представление о том, какой может быть одежда, как она взаимодействует с личностью, культурой, технологиями. Таков наш сегодняшний герой Исей Мияки. Вообще, рассказывать об одежде занятие неблагодарное. Лучше один раз увидеть. Поэтому сразу отсылаю вас за просмотром коллекции Исея Мияки на страницу нашего подкаста ВКонтакте. Смотрите либо на моей персональной странице, либо на странице Радио 100 Челябинск. Итак, что мы должны знать про вклад Исея Мияки в мировую моду? Его авторский почерк базируется на оригами, древнем японском искусстве складывания бумаги. Уже готовые вещи он помещал между двумя листами тонкой бумаги, а затем сжимал их, используя пар. Получалось плиссированная одежда. И плиссировка эта была вечной. Платье можно было стирать, сминать, завязывать узлом, небрежно перевозить в чемоданах и не гладить после этого. Оно никогда не меняло форму. Оно приятно обволакивало тело, в нем было комфортно и приятно находиться, ведь в нем не было пуговиц, застежек, корсетов, жестких швов и прочих ограничений. До Исея Мияки комфортной считалась одежда, например, пижама из фланели для дома. Мияки же позволил человечеству не выбирать между комфортом и красотой. Он возвел удобство в ранг искусства. Его способ плиссировки был запатентован. Линейка одежды получила название Pleats Please Line – изделия, которые не мнутся при складировании. Изобретение вечной плиссировки, кстати, отменило не только утюжку и глажку, но и размерный ряд одежды, ибо складки такой плиссировки просто в разной мере раскрывались на худом и упитанном теле. Мияки запустил суббренд «Бао Бао», в коллекции которого были сумки, чемоданы и кошельки. Аксессуары были изготовлены из сетки и покрыты слоем мозаичных треугольных панелей из ПВХ. Благодаря этому любая сумка легко могла менять форму и даже размер. Выглядела она очень футуристично, но при этом оставалась функциональной, и это сразу превратило ее в объект искусства. Поэтому

0: исключить из производства одежды этап раскроя и сшивания ткани. Вдумайтесь, создать одежду без раскроя и шитья. Безумная идея, но Мияки ее решил. В ткацкий станок заправлял одну нить, управлял ею через компьютер и связал некую трубу со встроенными швами, которые выглядят как едва заметные контуры. Так и продавали, по факту, трубу вместо свитера, шапочки и платья. Ты домой приносил эту трубу, брал в руки ножницы. Каждый предмет одежды нужно было просто вырезать из этого полотна ткани, как бумажную куклу, и надеть на себя. Что это, как не соединение моды, современного искусства и технологий? И если про такие факты мало кто знает, то про дружбу Мияки и Стива Джобса нам рассказывали из каждого утюга. Поэтому обыватель знает, что Джобс все время ходил в черной водолазке от Мияки. Но есть нюансы, о которых я сейчас расскажу. Они познакомились в 1990 году, когда Джобс побывал в офисе Sony в Японии и увидел там униформу сотрудников компании. Он попросил Мияки сделать то же самое для него и его команды. Японский дизайнер просьбу выполнил, но команда Джобса слишком прогрессивная и свободолюбивая, и она восприняла дресс-код как ограничение и отказалась носить униформу. А для Джобса Мияки скроил водолазку, причем специально под его покатые плечи, и подарил партию из 100 штук. А то некоторые до сих пор наивно полагают, что богатый Стив Джобс в буквальном смысле ходил все время в одной и той же водолазке. К сожалению, я ограничена по времени, поэтому предлагаю вам самостоятельно продолжить изучение наследия Исея Мияки. Там еще много интересного со словами «впервые». Например, прозрачные лонгсливы тату с принтом, имитирующим татуировки. Такой трибьют рок-н-роллу и современному искусству. А также оммаж традиционному японскому тату-искусству якудзы. Да, это впервые на подиуме показал Мияки. А Жан-Поль Готье, Мартин Маржела и другие дизайнеры спустя много лет продолжали вдохновляться наследием великого японского дизайнера и тоже демонстрировали нам прозрачные лонгсливы с татушками, как бы набитыми на теле модели. Изучайте моду, это расширяет ваш интеллектуальный горизонт. А закончить этот выпуск азбуки моды предлагаю традиционным. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Великолепный рок-сет «Run to You» в завершении этого часа. Дорогие друзья, время с вами летит незаметно. Вот и подходит к завершению наш музыкальный час. Но не наш музыкальный в понедельник. Впереди вас ждет много прекрасных музыкальных историй. А я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень комфортно проводить день с вами. Надеюсь, что вам со мной тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. А сегодня я хочу пожелать вам приятного, спокойного вечера. Пусть он будет уютным. И проходит в хорошей компании, ну и, конечно, с музыкой высшей пробы.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.
5: Viens avec moi à l'hôtel d'amour. L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев покидает пост. Трудовой договор расторгнут с 28 сентября. Лазарев курировал связи с подшефными новыми территориями, уходит по собственному желанию. Сейчас в командировке в Донецкой Народной Республике. Ему 52 года, зампредом губернатора он был с 16 июня 2023 года. До этого 3 года работал в Заксобрании области, а с 2015 по 2020 годы был главой Южноуральска. На пост зампреда губернатора назначен Антон Артемов, ранее занимавший должность зампредседателя правительства области. Он будет курировать аппарат управления делами главы региона и правительства, а также взаимодействие с Заксобранием. Артемов окончил юргу по специальности политология в 2011 году. Затем работал в главном экспертном управлении правительства области, а в декабре 2022 года стал руководителем аппарата губернатора. Алексей Текслер продолжает формировать новый состав правительства. Платные парковки Челябинска готовят к запуску. В центре города завершается обустройство платного парковочного пространства. На улицах устанавливают дорожные знаки и наносят специальную синюю разметку, которая поможет отличить платное место от обычного. Для лучшей видимости в темноте все линии посыпают светоотражающими микросферами. В Челябинске продолжается тестирование сервиса. Автомобилистам рекомендуют скачать приложение Горпарковки, чтобы заранее разобраться в системе и оформить льготу, если она получится. Златоустовская школа-интернат номер 31 победила на региональном этапе конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-2026» в номинации «Лучшая ресурсная организация по развитию инклюзивного общего образования». Приказ подписан Министерством образования Челябинской области. В школе учатся 220 детей. С 2023 года при ней работает ресурсный центр «Вместе мы можем». 40 мероприятий для педагогов, 56 встреч для родителей, 81 занятие для детей. По проекту «Первая профессия» 44 выпускника получили свидетельство «Маляр-строительный». 148 ребят из 9 муниципалитетов области участвовали в фестивале «Весенняя акварель». И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в предгорье Западных Альп, где неподалеку от Средиземноморского побережья прячется местечко под названием Себорго. Большинство принимают его за обычный итальянский город, и только немногие знают, что здесь находится непризнанное, но гордое княжество. Исторические корни разногласий себоргенцев и итальянского государства восходят еще к 1729 году, когда бенедиктинцы, которые владели этой землей с X века, продали ее герцогу Савойи Виктору Амадею II, королю Сардинии. Так Себорго вошла в состав Сардинского королевства, позже Итальянского королевства и, в конце концов, современной Италии. В начале 1960-х годов продавец цветов Джорджо Карбоне, заинтересовавшись историей родного города, обнаружил в документах формальную ошибку. Оказалось, что акт купли-продажи не был заверен нотариусом, и Савойский дом так и не оплатил покупку. По этим причинам себоргенцы, их на сегодняшний день насчитывается чуть более 300 человек, считают историческую сделку односторонней и неправомерный, и вот уже полвека ратуют за независимость от Итальянской республики. Харизма Джорджо Карбоне и его непоколебимое желание восстановить историческую справедливость вдохновили себоргенцев. Они избрали его в качестве принца под именем Георг I. Ему на смену пришел Марчелло I, предприниматель из Монако. Но он был не так любим в народе, как его жена Нина, немка по происхождению. После того, как ее муж был уличен в измене и отрекся от престола, она развелась с ним и стала ее светлостью, принцессой Себорги Ниной I. Итальянские власти твердо стоят на своих позициях. Себорго – это коммуна в составе Италии. Пока контроль над этой территорией осуществляется из Рима, а местные жители платят налоги в государственную казну. На их сепаратистские амбиции во многом закрывают глаза, и город живет своей обычной жизнью.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Спорт-ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В посольстве России в Южной Осетии сообщили, что более 67% проголосовавших там на выборах депутатов Госдумы россиян поддержали «Единую Россию». За КПРФ проголосовали 10%, ЛДПР – 5%, за партию «Новые люди» – 3% и партию «Коммунисты России» поддержала 2%, отметили в посольстве. Как ранее писал ТАСС, на выборах в Южной Осетии проголосовали свыше 11 тысяч человек. Для постоянно проживающих в республике граждан России открыли 11 избирательных участков. Жителям отдаленных населенных пунктов обеспечили выездное голосование, охватившее 16 сел, а маломобильным гражданам – голосование на дому. По итогам совещания о ситуации на рынке топлива под председательством вице-премьера Александра Новака в правительство Российской Федерации сообщили, что обсуждаются меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года и поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые субъекты. Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. В частности, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года, говорится в сообщении Кабмина. С 1 сентября в России доступны операции с цифровым рублем, а также стало легальным обращение криптовалют, заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в обращении к Московскому финансовому форуму. В августе глава государства Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России, устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов. По данным председателя правительства России Михаила Мишустина, озвученным в обращении к Московскому финансовому форуму, совокупный объем страховых премий в России в первом полугодии составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Это на 16% больше прошлогоднего показателя. Такой результат был получен прежде всего за счет накопительного страхования жизни, добровольного медицинского, а также комплексного автомобильного и обязательного страхования автогражданской ответственности. Причем рост идет по всем ключевым сегментам. Активы страховых компаний, по его словам, превысили 7 триллионов рублей, увеличившись почти на 22% к первому полугодию 2025 года. И около половины этих средств вложены в облигации государства, институтов развития, компаний в сфере информационных технологий, связи, электроэнергетики. По сути, сектор уже стал одним из источников тех самых длинных ресурсов, о которых мы говорили, добавил глава Кабмина, напомнив о программах стимулирования долгосрочных накоплений. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 21. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Un jour on est dit. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Комфорта.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».